0: Вкусная реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
2: Dance лето.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: А мы все еще про карму разговариваем, обсуждаем, как же она возвращалась к вам в позитивном и нет ключе, и читаем ваши истории.
1: Виталий пишет, что у меня братец родной в свое время, когда я бухал 20 лет назад, выкупил у меня квартиру за бутылку водки, а продал ее, построил себе дом. И лет 5 назад продал этот дом за долги, а вот ему бумеранг и прилетел.
0: Подождите, обычно в этой сделке участвуют двое. То есть ты соглашался на это?
1: Так.
0: Где здесь карма? Подождите, если он нашел выгодное предложение, другой согласился по этой выгодной цене купить эту квартиру, где здесь карма?
2: Ну тут подразумевается, что он употреблял и был не в Минько.
1: Ну да,
2: и он не выкупил.
1: История как с Ларисой.
2: С другой стороны, а может быть там карма за то, что ты как раз употреблял, тебя наказал на квартиру?
0: Да не употребляйте вообще, вот итог кармы.
2: Но сейчас-то нормально есть где жить?
0: Да.
2: Все,
0: ты меня спросил.
2: Ребят, у вас как вообще жилье?
0: Все нормально,
2: да,
0: все хорошо.
2: Да, так приютите.
0: Да. Олег пишет, у знакомого угнали машину случайно. Я нашел ее во дворе на парковке. Меня затаскали, как будто я ее угнал. Вот видите?
1: Жесть.
0: Не дело добра, не получишь зла. Вот такая история это.
1: А, история из 2000-х. Ростислав пишет. Я работал диджеем. Заказ песен на поздравление был за деньги. Подходит парнишка, просит поставить свою девчонку. Я говорю, сколько это будет стоить. Парень отвечает, что денег нет. И так 3 раза он подходил, пытался, чтобы поздравили бесплатно. В итоге ничего не действовало, но он сказал, земля круглая, сочтемся. И что-то подействовало на Ростислава. И он все-таки поздравил его девчонку без денег. Потом, уже спустя 3 года, сильно опаздывал Ростислав на экзамен в соседний город, а автобус только через час, а экзамен через 30 минут. Голосуют на дороге, проезжает машина. Подвести, конечно же, соглашаюсь. Едем, я рассказываю, как сильно опаздываю и как все вовремя произошло. И тут с переднего пассажирского кресла раздается. Ну что, земля круглая?
0: Поздравляю!
2: Тебе это будет стоить.
0: Да, чуть дешевле, чем всем остальным. Так, поехали дальше. Есть такая история. Каролин Пьяныч пишет. Буквально вчера с одним водителем стали свидетелем ДТП, в котором ДПСникам снесли морду автомобиля, если что. Они были неправы. Ну вот, как он пишет в скобочках. Мы поугарали. На следующем светофоре этот водила въехал в меня. Тогда угарались.
2: Он всех наказывает.
0: Такая история.
1: А Денис тоже недавно получилось. За один день помог аж 3 автолюбителям, в том числе девушке, полицейской. Последней нужно было помочь толкнуть машину. Сел аккумулятор. Мой автомобиль стоял впереди и мешал. Я переставил, толкнул машину девушке, благо был Матиз, и ушел в магазин. А по возвращению увидел, как на том месте, где изначально стоял мой автомобиль, стоит уже другая легковушка, и в нее въехал грузовичок. Совпадение? Не думаю.
0: Все возможно.
2: Отвела.
0: Да. Обсуждаем, как вас, на вас сработала, точнее, карма, и пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы. На Рекорде.
4: Новый трек на Рекорде. Клуни, Проспа и Тристан Хенри. Good

0: Стас Рыжий.
1: И 9:00 ровно в Петербурге. Вот о факты в этом часе. Не забудьте, у нас будут для вас. Ребята, там россиянка получила штраф от ГИБДД из-за большой груди.
2: Так за что?
1: Да, для отмены пришлось лично доказывать невиновность в отделении.
3: Это ей электронный штраф пришел?
1: Да, вот.
2: Почему она пешком шла? Арестована немедленно к нам.
1: Алина зовут нашу героиню, 28 лет ей, из Красноярска. Ехала с мужем, когда дорожная камера решила, что девушка находится в машине без пристегнутого ремня. Но ремень-то был на месте, просто из-за груди его практически не было видно на фотографии. Алина попыталась оспорить штраф вообще дистанционно, однако ее попросили лично. Говорит, приедешь, покажешь в отделение и предоставишь доказательства. В итоге девушка пришла туда вместе с мужем. Сотрудники ГИБДД посмотрели фото, убедились, что ремень действительно пристегнут, и отменили штраф.
2: Причем они говорят, давайте вот в этой одежде еще посмотрим фотографии, попозируйте немножечко, мы выставим свет.
3: Да, они решили потом экспериментировать, как ремень, чтобы был виден, не виден, какие должны быть способы и как ей в следующем нужно ездить.
2: Давайте ремень просто на вас, на голом теле.
3: А как его было не видно? Он провалился между...
2: Под, скорее
3: или
2: всего.
3: Под, или
1: здесь,
3: где?
1: Здесь действительно не видно этого ремня на фотографии. Но вообще, на самом деле, просто рука закрывала с телефоном вот этот ремень, как мне кажется.
3: Рука то есть был в руке телефон?
1: Телефон был, но она была на пассажирском.
2: Короче, просто
1: нормально.
2: Докопались.
1: Просто докопались, хотели познакомиться. Вот
3: да,
1: и все.
3: 100%.
1: Но вообще история интересная. Это что? Это нас наталкивает на мысль. Если что-то есть, значит, нужно что-то делать. Да, если что-то не так. Логично, нужно иметь тогда ремень для девушек с большой грудью. Вот, нужно придумать его как-то, чтобы он был заметен, другого цвета какого-то.
3: А есть какие-то насадки красивые, девчачьи, не знаю, розовый такой какой-нибудь, чехольчик на ремень безопасности со стразиками. Ну, как всякие вот чокеры, не чокеры.
2: Представляешь, садится девушка на сиденье, и ты просто на нее чехол надеваешь такой, что просто голова, чтобы она как укутанный младенец.
1: Нет, это как в детстве, когда ты с батей едешь на переднем сиденье, а тебе нельзя. И он говорит, давай, в этот, под бардачок, падай, и ты сидишь там, ждешь, пока вы не проедете вот этот пост. Вот можно было еще и так сделать.
2: Слушайте, но зато подушки безопасности на месте были.
1: Это да, здесь никто ничего не предъявит.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: на рекорде. Вата факты.
1: Аллигаторы зимой могут вмерзать в лед, оставляя на поверхности лишь ноздри для дыхания. То есть торчат такие грибочки очень страшные. Запнешься
2: и дышат.
1: И все, да, ну вообще опасненько. И уходят так в спячку. Вот, а вы не знали.
3: Бедный аллигатор. Представляешь, лед сходит, они просыпаются, повстречаются. У одного татуха набита, пирсинг, зубов нет, губы накрашены.
1: Первый уснул на вписке, да, вот эта история?
3: Такой, что с тобой сделали, Фрэнки? Как ты таким стал? Говорит, мне даже нравится с такими губами.
1: И все, изгнан из стаи, Фрэнки, сразу. Так, создатель бренда чая Липтон, Томас Липтон его звали, что логично, в принципе, Липтон, Томас Липтон, был страстным поклонником футбола. Настолько, что в 1909 году в Турине он организовал международный футбольный турнир, позже названный самым первым чемпионатом мира по футболу. То есть Липтон все это начал. Вообще.
2: А почему тогда не оставили, правда, название его фамилии где-то в чемпионатах?
1: Липтон все. Кто там, перекупили футбол?
2: Пеле, пришли, перекупили.
1: Пеле футболистом был, ну ладно, просто.
2: Только есть кофе в честь него, он же бренд торговый.
1: В Бразилии, да.
2: Ну, в смысле, пошло. Что могли бы Липтон оставить, но так как очень много было желающих, другие бренды вошли.
1: В плане напиток на напиток поменял. Да. Чемпионат Пеле.
3: Так, Липтон это кто такой вообще? Чай. Кому он нужен?
1: Так, ладно, поехали дальше. В губную помаду, девчонки, важный факт для вас, в губную помаду и блеск для губ добавляют селедку.
2: Поэтому нам так нравится.
1: Да, точнее, экстракт из ее чешуи. Вот, гуанин он называется, отвечающий за блеск. То есть, если там не будет гуанина, вот этого экстракта от селедки, то блеск не будет никогда блестеть на ваших губах.
2: Кстати, я вам новый комплимент могу сказать. Ты так красиво нагуанинилась.
1: Да просто принеси ей скумбрию готовую, и все. Зачем блеск для губ?
3: Леща по губам можно давать?
1: Нет, Стас. Все еще нет.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Обсуждаем, как на вас работала карма. На такая тема обсуждения. Ваши истории читаем и обсуждаем их в прямом эфире.
1: Студентом работал в магазине запчастей. Там в продаже были губки для полироли пластиковых элементов салона. Одной из этих губок я протирал обувь и один раз просто случайно ее продал. Спустя какое-то время зашел купить такую губку в магазин. Купил, доехал до дома, открыл и увидел, что ей, походу, тоже кто-то протирал обувь. Этот случай запомнился мне на всю жизнь.
2: Это та же губка!
1: Да, представляешь, она вернулась.
0: Вот это вернулось, не только карма, но и губка.
2: Да,
0: даже в двойном размере.
2: Заплатил за нее.
0: Реально, реально. Буквально 2 недели назад Анастасия рассказывает, в Карелии с мужем переезжали понтонный мост, ругнулись, мол, че так долго все едут? Все же проезжают. Ну и что? Напоролись на этот мост и сорвали глушак. Кстати, всем имейте в виду, кто в Сартовале такие мосты проезжает. Там вода иногда уходит, мост в плачевном состоянии. Имейте в виду, кто нас сейчас слушает в Сартовале. А?
2: О, я был в Сартовале.
1: Я тоже была.
0: Глушаки не срывало?
2: Нет, кукушку, да.
0: А могло и глушаки.
1: Там красивая очень дорога, мне очень нравится. В клубе пришел, увидел, победил. А потом меня пришла, увидела и победила жена.
2: Чего? Получается, он пришел в клуб, увидел девушку, познакомился, начал встречаться. А потом она стала его женой?
0: Как будто с ним был. Все рассказал.
2: Я просто догадываюсь.
1: Или мы не вызывали пояснительную бригаду, мы все поняли.
2: А мы всегда здесь ездим.
0: Евгений, был случай. Я пришел домой, поздно со школы, гулял. Наврал, что задержала классуха. Прохожу в комнату, она сидит, чаи гоняет. Мгновенная карма существует. Говорит, ты что, со школы понял эту историю?
2: А ты у меня чай еще здесь будешь пить.
0: Мы ж пили чай с вами, вот что нужно было сказать.
2: В школе кровь пьешь, здесь чай. Хватит объедать меня.
0: Но тогда он еще в таком возрасте не мог сказать. Друзья, обсуждаем, как на вас сработала карма, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Москва и Джакарта обсуждают возможность отправки индонезийского космонавта в космос. Об этом заявил посол России в Индонезии. По его словам, стороны уже прорабатывают вопрос подготовки будущего участника полета. Посол отметил, что при заинтересованности Индонезии Роскосмос готов сотрудничать по этому направлению. В новых учебниках по обществознанию станет меньше теорий и больше примеров из реальной жизни. Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский. В учебниках для школьников появились упражнения по выявлению фейков, раздела религии и упоминания режиссера Алексея Балабанова. Учебники для 9 и 10 классов идут с 1 сентября этого года, а для 11 с 2027. Сам курс обществознания сократили с 6 до 3 лет. В России орудует серийный угонщик автовозов, который похитил несколько больших грузов с автомобилями на сумму около 100 миллионов рублей. В одном из случаев водитель автовоза с 8 иномарками стоимостью почти 50 миллионов рублей отключил GPS и исчез вместе с грузом. После машины нашли спрятанными в ангарах на территории частного хозяйства, а сам угонщик успел скрыться. Спустя несколько месяцев он похитил еще одну фуру и автовоз, причинив ущерб более чем на 50 миллионов рублей. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.

0: Про карму разговариваем, как на вас она сработала. Вот Алешенька, сынок, голосовое прислал, послушай.
1: Доброе утро, ребят. Анют, с возвращением. Слушайте, а я всю зиму езжу с крокодилами и чебурашками. И вот такой весь его компании мы помогаем людям, у кого аккумулятор сел, да, подприкурить. Кого-то дернуть, а кого-то и обогреть.
0: Я огнетушители вожу так. Вот именно для этой цели. Вдруг что, я сразу вылетаю, сразу все. Долой.
2: Ты тушишь?
0: Сразу да, долой пожары.
2: Видишь, что какая-то тусовка не так себе, да? Вышел, поддал.
0: Давай отдавать, да.
3: У меня в отпуске была история. Значит, потеряли сережку. Ну, мелкая деталь. Были варианты дома, либо в бассейне. В общем, наобум через два дня в бассейне. Спрашиваю у спасателя, у работника, да? Вы случайно не находили сережку? И он достает, прям на ключах пристегнутая золотая сережка и отдает. И он говорит, вот видите, вы ж меня услышали неделю назад, что нельзя маслом мазаться солнцезащитным кремом у бассейна. Стали меня слушаться. А вот я вашу сережку нашел.
0: Как это связано, подождите. Нельзя мазаться маслом, а я сережку. А ничего, что он ее украл, возможно, сухо сорвал и говорит, а я вам говорил.
3: Нет, она точно потерялась. Просто классно, что такую мелкую вообще сережку нашли в огромном бассейне.
0: Я бы обыск устроил у этого парня.
2: Если золотая, то он искал ее.
0: Да, возможно, мог и сказать иначе. Мне вот что интересно, тренд в последнее время пошел по сети, там девчонки, если начинают встречаться с каким-то новым парнем, они накидывают на него эмодзи кошачьего глаза. Вот, много прям, закрывают от ног до головы. Так вот это, чтобы карма не вернулась, для чего эта история? Ну, это синее.
3: От глаза, видимо. Ну, это просто трансформация. Раньше же детей просто смайликом закрывали.
0: А взрослых-то мужиков зачем? Уже как бы все, прошел-то ты там с глазом.
2: Я не понял, еще раз, если она выкладывает фотографию со своим парнем, то она закрывает его лицо.
0: Да, не только лицо, с ног до головы, полностью в этом кошачьем глазе.
2: Чтоб не видели другие девчонки.
0: Да, я думаю, что это боятся кармы просто, чтобы прилетело. Ну, а мало ли, всяко защищают.
3: Я думаю, что защищают, чтобы не забрали такого красавчика.
2: А мне кажется, что пора бежать от такой девчонки. Что дальше, она тебя на улице стикерами либо пленкой обмотает?
3: А хорошо, что не другими эмодзи всякими закрывает. Могла бы какахой закрывать.
2: Смысл закрывать?
0: Тогда обиделся. Но они считают, что это нормально.
2: Опомнись, мать, его все равно увидят. Ты от кого его прячешь?
3: Это потому что счастье любит тишину. Вот они и закрыли его. Он как так... бы есть, но его не видно.
2: Тогда не фоткайся с ним.
0: Логично, да. Зачем тогда ты его выкладываешь, если любит тишину? Такое ощущение, что счастье любит эмодзи.
4: Вейкаперы. На рекорд.

0: Еще совсем немного сообщений про карму и подведем так к голосованию. Вот однажды после драки потерял цепочку, Евгений пишет, но нашел ключи оппонента и зачем-то подобрал их. Отдал на бар, в котором отдыхали через неделю. Мне вернулась цепочка моя через того же бармена, а еще через неделю с тем же оппонентом уже здоровались за руку. Ну, это стандартная дружба мужская. Как ни в чем не бывало.
1: В суде.
0: Доброго и бодрого, да. Все, простили друг друга, говорим, давай, будем на рыбалку ездить вместе, давай.
1: Там и подеремся.
0: Катерина рассказывает, на заправке стояла в очереди. Наглый цыган хотел залезть без очереди. Вперед меня и еще несколько стоящих в очереди. Мы сделали замечание. И тут вышел оператор и поставила перед тем наглецом табличку, что бензин закончился. Мгновенная карма прилетела. Вот так вот человеку. Посмотрите-ка. А?
1: Так и они остались без бензина.
0: Ну так карма-то прилетела. Все равно.
1: Всем?
0: Ну, он реально закончился.
1: Ну, допустим.
0: В этой истории нет
2: перед
0: дополнения.
2: Ним.
0: Да. Что там по голосовалке? У нас, как на вас сработала карма, на первом месте у нас деньги, конечно, большинство отдают этому предпочтение. На втором месте у нас любовь, а на третьем работа. Все самое важное в жизни. Посмотрите, топ-3. Деньги, любовь, работа, да?
1: Ну, вообще отлично. А туда и бьет обычно карма.
0: Да. Вейкаперы на рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И у нас ровно 10:00 в Петербурге по московскому времени. Любовные гороскопы и ватафакты в этом часе не пропускайте обязательно. Нам нужно оценить стартап, ребят. Мгновенные сообщения, прошлый век, заявил один из создателей одного очень интересного приложения. Теперь хайп, как он заявляет, это голубиная почта. Разработчик сделал приложение, мессенджер, где каждое сообщение отправляется с такой же скоростью, как если бы его доставлял настоящий голубь.
3: То есть он вычисляет, где находится твой оппонент, например, в другом городе, и вот 3 дня на почту. А как он будет, откуда он будет знать, где находится оппонент?
2: Все так и есть. В общем, по району письмо летит пару минут, но он же знает, где адресат, потому что геолокация есть. Летит пару минут, а из Нью-Йорка в Лондон, например, будет лететь 22 часа. Это сообщение, то есть вот действительно как голубиная почта. Но есть еще один нюанс. Голубь может не долететь, тогда сообщение просто исчезнет вместе с ним. Это классно.
4: Иногда может сообщение прийти с кусками выпавшего текста, потому что загажено голубем.
2: Ну вот такой вот лайфхак. Зачем нужно это приложение?
3: Действительно, актуальное такое сообщение приходит тебе через неделю, например, от мамы, которая находится у тебя в другом городе.
2: Не, ну это от мам-то срочное придет. А вот если вспомнить романтику, да, вот эту, как раньше письма отправляли, да, кто-то, может быть, хочет пережить это вновь и ждать сообщения там по несколько дней.
4: Давайте так, это немножко неинтересно. У тебя просто задержка идет в передаче письма. Надо реально отправлять голубя с камерой.
2: Так.
4: То есть ты отслеживаешь путь своего письма.
3: Ну, кстати, да, тогда бы уж они сделали такое приложение, где реально видно, как голубь летит.
4: В определенный момент ты такой заходишь на эту камеру, такой, так, летит. Это же кот!
3: А еще, например, за неделю ты передумал, чтобы можно было в середине пути отменить голубя. Вернуть его назад и переделать сообщение.
4: Не, есть такое отмена. Это коршун.
2: Это охотник.
4: Коршуна, который хватает голубя.
2: Нет, там и визуал такой, что ты видишь, как твое сообщение летит. Вот этот голубь пунктирный линиями, он передвигается, то есть скоро долетит. Есть такая история.
4: Самовзрывающийся голубь. И просто, когда не те сообщения...
3: А это так и называется? Голубиный мессенджер?
2: Нет, называется карьер пиджи. Вот так вот как-то называется.
4: Пиджи? Это же голубь. Пиджиота,
2: это птица, значит. То есть можно скачать вообще, протестировать. Вот если между нами, там, по идее, вот он должен долететь буквально за несколько секунд. Но если мы разъедемся в разные стороны Питера, то он будет лететь, возможно, дольше.
4: Муравьиная нужна почта еще.
2: Это что?
4: Это годами, когда идет. И с кислинкой.
1: На рекорде.

0: рекорды. Вата факты.
1: Про диван.
2: Нет, да. Не про диван, а чуть-чуть про секонд-хенд, потому что стало мне интересно, откуда ноги растут. А, оказывается, секонд-хенд, в переводе «вторая рука», появилась в Великобритании в 17-18 веках. Изначально королевские особы и богатые господа отдавали свою ношеную одежду слугам в качестве платы. То есть я не буду тебе давать деньги, вот, держи мою одежду. И те уже пошли, ну, шли на рынок, продавали их в своих лавках, чтобы, так скажем, обналичить эти поношенные шмотки. Но про улиток хочу вам рассказать.
1: Которые там же находятся иногда на этой одежде.
3: То есть богатые господа отдавали своих улиток бедным.
2: Нет, просто сегодня почему-то празднуется день проснувшихся улиток. В общем, у них, вы знаете, да, что зубов больше, чем у акулы. Там такая терка во рту, усыпанная примерно 25 тысячами крошечных зубов. И если что, эти зубки могут сточить картон или бумагу и вообще не поранившись. Также они выделяют такую слизь, да, чтобы ползать по ней. И это такая уникальная слизь, что если улитка проползет по лезвию ножа, то она не порежется, эта улитка. Вот такая, не знаю, состав этой слизи. Интересно, что кто тут папа? Они у нас гермафродиты. У них нет понятия мама или папа в преимущественном смысле. И забеременеть могут оба партнера сразу.
3: То есть они европейцы, родитель один, родитель два?
2: Возможно. А еще некоторые виды улиток может даже производить потомство вообще без оплодотворения, что известно как партеногенез.
3: Представляешь, улитка сын сидит в школе, ему говорят: «Мать, в школу!» Он такой: «Пап, надо сходить?» Он говорит: «Сейчас, секунду, я пришла».

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 17 августа, прямо сейчас.
2: Овны, поверьте, вашему любимому человеку есть за что вас уважать.
3: Тельцы, не стоит стесняться своих увлечений и предпочтений. Расскажите сегодня о них своему любимому человеку.
1: Близнецы, сегодня вам будет довольно трудно совладать с некоторыми факторами, которые будут препятствовать вашей счастливой личной жизни.
2: Раки, сегодня вашему партнеру будет довольно трудно смириться с тем, что закончился какой-то очередной этап ваших с ним отношений.
3: Львы, если вам кажется, что некий представитель противоположного пола испытывает к вам чувства более теплые, чем бы вам хотелось, постарайтесь пресечь это.
1: Девы, сегодня звезды рекомендуют вам посвятить день прослушиванию музыки, по возможности легкой, приятной для ушей и не загружающей мозг.
2: Весы, на вас весьма благотворно будет влиять вода. Купаться не обязательно, достаточно просто на нее посмотреть.
3: Скорпионы, в этот день не растрачивайтесь на мелочи, иначе вас не хватит на крупные дела.
1: Стрельцы, ваша же личная жизнь будет целиком и полностью зависеть от того, какого рода желания вас одолевают.
2: Козероги, сегодня стоит сделать вашей половинке нестандартный подарок. Не просто цветы или конфеты, ну, например, звезду с неба подарите.
3: Водолей, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно понять, что вы хотите сказать или сделать.
1: Рыбы, сегодня ваша вторая половинка не будет вас понимать, даже если вам будет казаться, что все, что вы ему объясняете, элементарно. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 сентября в российских школах начнут выставлять оценки за поведение ученикам со 2 по 8 классы. Предусмотрены 3 уровня: образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Оценка будет формироваться по 4 критериям, включающим 10 показателей. В МВД предупредили россиян не возвращать самостоятельно деньги, если перевод на карту пришел от неизвестного человека. Мошенники могут использовать такие переводы для отмывания денег, а при возврате на другие реквизиты человек рискует стать участником преступной схемы. Ведомстве советуют в подобных случаях обращаться в свой банк и сохранять приписку и звонки с отправителем. Криштиану Роналду может завершить футбольную карьеру уже в следующем году. В интервью Vogue футболист заявил, что, вероятно, проводит свой последний сезон и хочет завершить карьеру, оставив после себя большое наследие. После ухода из футбола Роналду планирует больше отдыхать, путешествовать, играть в падл и просто наслаждаться результатами 25-летней карьеры. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс. Рекорд.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что же там по самому горячему?
2: Так, в США, в Калифорнии прошел конкурс, называется «Самая уродливая в мире собака».
1: Так, кто победил?
2: Победила 6-летняя Джинни Лу, это, если что, мопс. Хозяйка мопса получила $5000. Кроме того, эта собака станет лицом специальной версии напитка «Муджбуд Бир». Еще из приятного, она в том году, эта же мопсиха, заняла почетное второе место.
1: Ты так начала просто говорить, как ее зовут? Джилли...
2: Джинни Лу.
1: Так сказала, как будто хозяйка победила, а собака нет, нормально.
2: Джинни Лу, это как раз и кличка собаки.
3: Самая уродливая собака, да. Есть такие конкурсы.
2: Да. Но, я такая тоже подумала, что за кринж. Но, на самом деле, это мероприятие, оно не высмеивает непривлекательных собак. Наоборот, демонстрирует их индивидуальность, а также привлекает внимание к тому, чтобы люди брали из приютов животных.
3: Она с клыком вот этим торчащим, я надеюсь. Помятая морда, глаза нет. Следующая собака, которая победит, ее в пакете принесут, что ли?
1: А, знаете, раньше...
2: Питерская, что ли?
1: Цирки с чего же пошли? Когда странные люди у них появлялись, да? И люди любили вот эти зрелища.
2: Да.
1: Та же самая история с этими собаками и с людьми в социальных сетях. Вы видели, как набирают просмотры люди, которые отличаются от нас, скажем так. Просто бесконечное количество.
3: Это да.
1: Это возвращение цирка.
2: А мне кажется, сейчас, да, идет тренд на индивидуальность, потому что слишком много стало похожих лиц, когда вот косметология или пластика вмешивается. Да. Сейчас тренд на индивидуальность.
1: Слушайте, это не индивидуальность, когда... это прям да, понятно, что просто, люди X.
3: Просто когда людей X станет много, да, они перестанут быть индивидуальностью. Просто
1: они
3: как... Да не про это разговор. Я про то, что... А смысл там появляться в соцсетях?
2: Да, вот, спрашиваешь.
3: Ну вот ты страшненькую собаку показываешь, как, что ты ждешь? Это
1: бесплатный цирк.
3: О, какая милая собачка.
1: Я вам говорю, это все возвращается. Это не индивидуальность. Это просто вот я соберу лайков на уродстве. Вот и все. Вот на чем завязано.
3: Но с другой стороны, если такая собачка приносит тебе какой-то доход, ну пусть живет.
1: У меня есть горячая новость. Опять же, завирусился пост. В Индии мужик решил разыграть жену и закопал ее с головой в коровьем навозе. Причем есть видео, как он это делает, и ей весело. Им обоим весело.
2: А чего она дышала?
1: А ничего, вот просто там была большая лепешка, он туда ее положил и давай накидывать. Она хохочет, он хохочет, все вокруг хохочет.
3: Я самое главное перед этим спросил у Никиты, а что это за видос? Я думал, это какое-то наказание, что она проведет. А он говорит, разыграть.
1: Так, знаете, если вам скажут, хочешь пранк, и это будет в Индии, никогда не соглашайтесь.
3: И это все равно чище, чем купаться в Ганге.
0: На рекорде.

what comes next will be marvelous.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, в ближайшие два часа буду с вами, ну и, конечно же, вонючие анимешники всех достали. Вот такой заголовок есть в СМИ, оказывается, на Коми Маркет в Токио работает Order Defense Square, так называется. Человек, который обладает определенным прибором, распыляющим какие-то микроорганизмы. Они, в общем, окутывают человека, который пахнет потом, и блокируют его. Что выяснилось, люди на этом фестивале очень-очень мешают большинству из-за того, что говорят косплееры очень плохо пахнут. Но это конкретно в Токио. У нас был на фестивалях Комик-Конь, вроде все нормально, отлично пахнет, и люди чистые. Организаторы подтвердили эту историю, что проблема с гигиеной фанатов стала системной почему-то в Токио. Вот такая история. Друзья, что думаете по этому поводу? Да, были ли вы на каких-то фестивалях? Рекордовские фестивали тоже вспоминайте. Напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Лично всем отвечу. Пока расскажу о треках в этом части. Тем более там наш Фил с треком новым. Передел. Рафаэль, Gotta Be Cool.

Afrojack, Align. А начнем с Али Фарбина, трека Body Talk в рекорд-миксе, и вы слушаете

0: Рекорд. Новости.
1: Таиланд рассчитывает на быстрое расширение торговых связей с Россией, заявил вице-премьер и глава МИД страны. По его словам, нынешний объем торговли не отражает весь потенциал сотрудничества двух стран. Мошенники через поддельные VPN могут получать контроль над смартфонами, следует из материалов МВД России. После установки вредоносной программы под видом VPN из непроверенного источника, аферисты получают полный контроль над гаджетом жертвы, могут войти в банковское приложение и похитить деньги. Возобновление регулярных рейсов «Дамаск-Москва» является по-настоящему знаковым событием в двухсторонних отношениях, заявили в посольстве России. Отмечается, что оно послужит стимулом для активизации сотрудничества. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном «Макс»-канале «Радио Рекорд».
2: Дэнс-лето
0: на рекорде.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурянин, конечно же, с вами еще, друзья. Ну и напоминаю, что уже завтра в 17.00 ровно стоимость билетов на фестиваль «Белое» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белое», «Снежная королева», он называется, состоится 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. У нас здесь очень классно. Ищите билеты и подробности на сайте radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. Про 17.00. Скорее всего, это по московскому времени, поэтому будьте внимательны, если вы планировали отправиться на «Белую», «Снежная королева», самое время прямо сейчас перейти на сайт, вот пока напомнил, пока есть возможность, тем более 13.00, когда еще об этом думать в понедельник. Ждем вас, друзья, всех, а пока трек в этом часе. Mo Black будет, я Море.

0: новая неделя.
1: Новые релизы.
0: Встречайте главные клубные новинки,
1: отобранные нашими кураторами.
0: В шоу «Рекорд Релиз».
1: Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
2: «Рекорд Релиз».

Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Рекорд. Новости.
1: Страны Персидского залива убеждаются в неспособности США достичь сделки с Ираном, пишет «Вашингтон-Пост». Как указывают источники, некоторые из них начали обсуждать целесообразность дальнейшего размещения крупных военных объектов США на своей территории. Мошенники похищают данные студентов под видом оформления стипендии, места в общежитии или оплаты обучения, рассказали эксперты. Аферисты звонят или отправляют СМС с фишинговыми ссылками, представляясь сотрудниками деканата, приемной комиссии или бухгалтерии. Криштиану Роналду может завершить карьеру в конце сезона. 41-летний футболист заявил, что это, вероятно, его последний год в футболе, а после он хочет больше отдыхать, путешествовать и играть в падл. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на accomptogeta.t2.ru.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
13: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
14: Милый, собираем чемоданы.
15: Мы же только разобрали.
14: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
16: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
17: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Рекорд.

0: Пум-пурум-пурум-пу-пум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
1: Дари яркие эмоции себе и близким. Белая. Супердискотека 90-х. Артур Пирожков. Пирокинезис. 13 карат. Билеты на showgogo.ru.
2: Showgogo.
3: О, Showgogo. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
4: Сова? Это мне?
5: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
6: Record Dance Radio. Реклама в Питере 327 06 27.

0: Рекорд. Новости.
1: Минтранс предложил создать единую базу данных о поездках россиян. Авиакомпании, РЖД и другие перевозчики могут обязать передавать информацию о пассажирах почти в реальном времени, а хранить ее планируют до 7 лет. Компания Apple разрабатывает собственную ИИ-модель для китайского рынка при поддержке Alibaba, сообщает Reuters. Компания уже обучает модель для китайской версии Apple Intelligence, а для ее запуска также использует технологии Alibaba и Baidu. Apple Intelligence может появиться в Китае в ближайшие месяцы. Россия должна стремиться войти в клуб 80+, по продолжительности жизни, заявила вице-премьер Голикова. По ее словам, регионов с такими показателями пока немного, однако это важная задача для страны. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все

0: Дели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Рыболовы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий России. В среднем зарабатывают 970 тысяч рублей в месяц. Следом идут сотрудники негосударственных пенсионных фондов с зарплатой около 820 тысяч рублей.
2: Знаете что? Мы с вами явно занимаемся не тем. Надо было нам идти в рыболовы. Или хотя бы в сотрудники негосударственных пенсионных
3: фондов. Конечно, какие рыболовы? Ну их в баню, пускай в баню сходят. Я хочу быть сотрудником негосударственного, что важно, пенсионного фонда.
2: Нет, смотрите, это если сотрудники негосударственных фондов получают 820 тысяч. А вы знаете, сколько получают сотрудники государственных фондов?
3: 830?
2: Окей, а что делает вот эти работы родственными? В смысле зарплаты?
3: Все решает рынок. Мы все очень любим рыбу, да? И все очень хотим на пенсию.
0: Да. Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде. Рекорд
4: реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
5: Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
6: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус City Side Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysidesync.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну CitySideSync.
7: ООО CitySideSync Москва. ОГРН 112-774-627-0860.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
2: Думаете, в Папа Джонс есть только пицца? А вот кто-то уже пробует закуски и выбирает десерты. Тут ты понимаешь, что в Папа Джонс пицца – это только начало.
3: Кто тебе постоянно пишет?
4: Каждое лето, как приезжают дачники в садоводство, у нас постоянно отключают свет. Уже 3 раза за неделю.
3: Да? А у нас в коттеджном поселке Северное Сияние ни разу. Потому что у нас 2-я категория надежности – электроснабжение. А значит, никаких отключений. Может, переедешь ко мне?
5: Коттеджный поселок Северное Сияние во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. И дом построен за 45 дней. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverное.ru. Застройщик ООО «Северное Сияние». Не оферта.
6: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом. Записывайтесь на тест-драйв в Alarm Motors на Маршала Жукова 51 и Коломяжском 18 и получите спецпредложение в августе. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент SUV за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.26.
2: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
3: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
2: Просто космос!
3: Звони. 611-25-25.
2: Ага, 611-25-25.
4: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
5: Барт-ремонт.
4: А материалы?
5: Барт-ремонт.
4: А мебель?

0: Повторяю, бар Тремонт.
1: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
0: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ, в одни руки.
1: Ну, да.
0: Так вот, повторяю, бар Тремонт. Вам в бар Тремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт бар Тремонта.
2: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бар Тремонт. Все включено.
3: Маршрут построен. До курорта 10 минут.
4: Подожди, до какого курорта?
5: До нашего. До Атлантики.
6: Ура, мы едем в бассейн!
5: Просторные теплые бассейны для взрослых и детей. Акваэробика, фитнес, тренажерный зал, сауна и хамам.
7: Все, чтобы почувствовать себя, как на курорте.
5: Абонементы со скидкой до 50% на сайте atlantica1.ru.
7: Бассейны Атлантика. Твой курорт рядом. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
8: ООО «Бассейн ГАД», город Гатчина, улица Генерала Тимошина, 13А, офис 213, ОГРН, 116-784-706-81-35.
9: Что мы все в этой глуши живем? Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
10: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
9: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
10: 317-24-44.
11: Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Рыболовы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий России. В среднем зарабатывают 970 тысяч рублей в месяц. Следом идут сотрудники негосударственных пенсионных фондов с зарплатой около 820 тысяч рублей.
2: Знаете что? Мы с вами явно занимаемся не тем. Надо было нам идти в рыболовы. Или хотя бы в сотрудники негосударственных пенсионных фондов.
3: Конечно, какие рыболовы? Ну их в баню. Пускай в баню сходят. Я хочу быть сотрудником негосударственного, что важно, пенсионного фонда.
2: Нет, смотрите, это если сотрудники негосударственных фондов получают 820 тысяч. А вы знаете, сколько получают сотрудники государственных фондов?
3: 830.
2: Окей, а что делает вот эти работы родственные? В смысле зарплаты?
3: Все решает рынок. Мы все очень любим рыбу, да? И все очень хотим на пенсию.
0: Да. Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Горячая новинка этого года. Esteo MX уже в Alarm Motors. Новый внедорожник Esteo MX от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Телефон 777-2777. Реклама не афета.
5: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
6: Шоу Бубу. Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
7: Деда, а у тебя есть клад?
8: Конечно.
7: А где спрятан?
8: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан. Просто лежит под ногами.
7: Как это?
8: Сама земля там. Настоящий клад. 15 километров от КАТ. Все коммуникации. А стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
7: Целый участок? Всего за 1 100 000?
8: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
7: 317-33-34.

0: 103-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Ну как же я устал от вопросов, что хочу на ужин.
2: Сегодня мы придумали все за тебя.
1: Главное, помни,
2: если пицца, то Папа Джонс.
3: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
4: Панорамные участки.
3: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
4: И всего 150 тысяч за сотку.
3: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
4: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
3: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
4: 317-22-23.
5: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-22. 27.

0: Опасная атака.
1: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера.

Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

У нас в продолжении нидерландский продюсер Afro Jack, так называется Monopoly Man. 14 августа состоялся релиз на лейбле Dissolute. Afro Jack здесь показывает совсем другую сторону своего продакшена. Вместо привычного нам фестивального саунда, мейнстейджа более клубный, грувовый подход, плотная басовая линия и тот самый узнаваемый синтезаторный лид, который практически невозможно ни с чем перепутать. Прямо сейчас в рекорд-релизе Afro Jack Monopoly Man. Рекорд.

0: композицией SEX. Релиз состоялся на нью-йоркском лейбле Trace Amounts и сразу получил клубную поддержку, в том числе попал в выпуск Experts Only радио Джона Саммита в рамках геста от Weston. Трек прозвучал на Парукавиле в Германии и в Парадоксе Crazy. Почерк, прот, ну в смысле G-Paul, не менял. Максимально лаконично, короткий вокальный хук, жесткий грув и акцент на ритме. G-Paul, SEX, прямо сейчас в рекорд-релизе.
1: Рекорд.

кстати, не просто новый оригинальный трек Deadmau5, это его официальный ремикс на Pabing от Ancient Day Point Ryan. Интересно, что Deadmau5 сначала показывал эту версию на фестивале, включая Welt и FIFA Fan Festival, а затем выпустил ее официально в ремейке. Оригинальная композиция получает характерную для Джоэля Зиммермана клубную основу. Ну а прямо сейчас давайте заценим эту работу здесь, в рекорд-релизе. Deadmau5, Pabing.

0: поколения транс-продакшена. Ферри Корстен, раз, Леон Больер и Мосли Клауд. И особенно интересно, что Корстен и Больер уже работали вместе раньше, ну а теперь к ним присоединился Мосли Клауди. В итоге получился классический, по мелодичной драматургии транс, но с современным продакшеном. Релиз же, в свою очередь, вышел на собственном лейбле Ферри Корстена Flash Over Recordings. Саппорты даже перечислять не буду, потому как скажу одно. Мир соскучился по классической транс-музыке. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе Ферри Корстен, Леон Больер, Мосли Клауди. Bring me back to life.
1: Рекорд-релиз.

0: А далее у нас рекорд-релиз и кто? Армин Ван Бюрен, Дайон и Скрюфайзер, Burn It Up. 14 августа релиз ставился на лейбле Armada Music. Армин Ван Бюрен здесь неожиданно сталкивается с харденсовой энергией Диона и британским MC Скрюфайзер. Причем трек впервые прозвучал еще на Амстердам Dance Event 2025 года. То есть публика ждала официальный релиз почти год. А транс-основа Армина здесь встречается с жесткой перкуссией, хард-дэнс-подачей Диона. И прямо сейчас в рекорд-релизе давайте заценим эту композицию Армин Ван Бюрен. Dion, Skrufizer, Burn It Up.
1: Рекорд-релиз.

Vlogs, там же все предыдущие выпуски, разумеется. Далее по расписанию. Сегодня у нас понедельник, начало недели, значит, самая красивая музыка вселенной по версии диджея Фила и Трансмиссии. Ну, а меня зовут Тим Вокс, я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки.

0: Record Club.
1: Фил. Все верно, друзья, это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут Диджей Фил. Сегодня специальная праздничная программа, посвященная дню рождения Радио Рекорд. На этой неделе у нас праздник.

0: Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Здесь продолжается радио-шоу-трансмиссия. Я так понимаю, что у вас отличное настроение, у нас тоже. Мы на этой неделе отмечаем день рождения Радио Рекорд, поэтому сегодня у нас праздничный выпуск, посвященный самым любимым композициям.
1: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Друзья, надеюсь, на этой неделе вас будут сопровождать радостные события и прекрасные встречи, а я, как и все предыдущие десятилетия, буду радовать вас хорошей музыкой, которую вы, возможно, услышите впервые. Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это диджей Кефир. Оставайтесь со мной.

друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег диджей Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи. С понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.